0: часов. Garage. Garage. Garage Sound System presents House Techno. Paris. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки.

Варшаве. Обратим внимание аудитории на выступление Бьорк на римском фестивале «Диссонанс», а также расскажем о четырех любимых винтажных дискозаписях Карла Кокса. Новые поступления в коллекцию саунд-системы

0: Вы слушаете «Гараж». О ярких ивентах Нового года мы рассказываем уже сегодня. Тиесто анонсировал возвращение формата Tiesto in Concert. 19 июня 2027 года нидерландский диджей и продюсер даст 4-часовое сольное выступление на стадионе Legia Stadium в Варшаве. Это шоу станет музыкальным путешествием по дискографии артиста от ранних транстреков до клубных хитов и поп-кроссовер-релизов. Legia Stadium способен принять 30 тысяч зрителей, поэтому выступление обещает быть масштабным. В официальном анонсе пока подтверждена только варшавская дата. Не уточняется, станет концерт отдельным событием или началом новой серии шоу под названием Tiesto in Concert. Информацию о событии артист опубликовал в соцсетях, сопроводив ее визуальным материалом, в котором сообщает о дате и формате. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Music non-stop. Non-stop.
2: Govast.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: This is Retrospective Dance Music.
1: О треках, оставивших след музыкальной истории, рассказываем сегодня. Начало 90-х, время расцвета хаус-сцены, когда почти каждая пластинка была шедевром. Именно такие треки заложили массивный базис идей, благодаря которому сегодня живет электронная сцена. Пластинка от Лиза Торрес «People Hold On» без труда узнается с первых аккордов. К ремиксу приложил руку гениальный Борис Лугаш. Лиза Торрес «People Hold On» в радиошоу «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж», мы рассказываем о ярких ивентах осени сегодня. Бьорк провела диджей-сет на римском фестивале «Диссонанс». Выступление вошло в выпуск «New Chapter», а в сете прозвучали треки таких артистов, как «Underscores», «Abadir» и «Диджей Тревела». Также в трек-листе от Бьорк мы заметили «Ака» и трек от «Килыла». Для выступления звезда выбрала наряд от «Kit One Studios» и маску от «Карина Бонд». Чуть позже Бьорк опубликовала в соцсетях выбранный трек-лист и фрагменты сета. Остается напомнить, что новый альбом артистки должен появиться в следующем году. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Микс. Жама ксанерекне. Жаманакакиц испанакан саликнери жаманакне. Геотайл саликнеш экстерьериц.
2: Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и нестарейшие.